0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 15 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне,
2: а также в интернете по адресу radio-frei.de. Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции, рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

Добрый день, уважаемые господа, милые дамы и дорогие товарищи! В эфире 1082 выпуск программы «Радио Грюневере». У микрофона Геннадий Колмогоров. И хочу вам сообщить, что в начале июня каждого года мы празднуем день рождения нашей программы. Вот и в этом июне нам уже 21 годок исполнился. Сегодня мы обходимся без новостей, а с небольшим сообщением в начале Марина Тюльнева о Дне защиты детей, который был 1 июня и в Германии в том числе, а далее о большом писателе, драматурге, говорят в литературной странице Евгений Сухарев и Ольга Есипова. Отрывки из произведений автора прочтет Светлана Заславская. Приятного вам часа. Guten Tag, liebe Zuhörer. Wir sprechen heute über Schriftsteller Bulgakov Michail Afanasievich. Viel Spaß beim Zuhören.

Сегодня стало довольно привычно критиковать все, что было в ГДР, в Советском Союзе или других социалистических странах. Однако такая установка неконструктивна. Не все было однозначно плохо, и как раз из отношения к детям многое можно перенести в сегодняшний день. Взрослые, чье детство пришлось на времена ГДР или Советского Союза, вспоминают, например, как пили на переменках бесплатное молоко или сколько всевозможных кружков занимали их свободное время. Бесплатно учиться танцам и музыке, также бесплатно получать уроки рисования и ручного труда, неограниченно заниматься спортом – это то, что было очень распространено тогда и чего сегодня уже почти не осталось. Но кое-что из того времени пришло и в наши дни. Международный день защиты детей 1 июня. История этого дня берет свои истоки в начале 20-х годов, когда Турция первой ввела День ребенка. Международный день защиты детей 1 июня, который Германия празднует, был учрежден позже, в 1949 году, решением сессии Международной демократической федерации женщин. С тех пор день 1 июня стал в социалистических странах особенным ежегодным событием в жизни детей. День защиты детей праздновался с мероприятиями и подарками. В школах и детских садах к этому дню готовили праздничные программы. В 1954-м Организация Объединенных Наций поручила ЮНИСЕФ Детскому фонду ООН учредить День детства во всех государствах. Каждое государство могло выбрать для этого любую дату. Сегодня Всемирный день защиты детей празднуется более чем в 145 странах. Этот праздник, по замыслу международных организаций, должен привлекать внимание к вопросам охраны здоровья, жизненного уровня и прав маленьких граждан. Отмечают его в разных странах по-разному и в разные дни. Так, в Японии он называется еще Днем мальчиков и отмечается 5 мая. В Индии День ребенка приходится на день рождения Джавахарлала Неру. Южнокорейский День ребенка 5 мая официально объявлен выходным днем. Семьи проводят этот день в любимых детьми местах, таких как зоопарк или парк развлечений. В Федеративной Республике Германии детским днем было объявлено 20 сентября, и до начала 90-х годов ему практически не уделялось никакого внимания. После объединения многие западные земли

0: В программе «Большая литературная страница», представит которую Евгений Сухарев и Светлана Заславская. А я передаю микрофон Евгению Сухареву.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. У микрофона Евгений Сухарев. Так случилось, что в 2011 году, то есть 5 лет назад, к 120-летию Михаила Булгакова записали большое интервью с театроведом, специалистом по творчеству Михаила Булгакова Ольгой Есиповой. И мы хотели бы повторить это интервью, но перед этим я хочу сказать несколько слов. Я посмотрел статьи, посвященные Булгакову, посмотрел телевизионные программы, и нужно сказать, что Булгаков в этих фильмах и в этих статьях предстает перед нами, перед читателями и слушателями не только как классик русской литературы, но и живой человек, у которого были очень непростые взаимоотношения со своей эпохой, со своим временем, но и с власть имущими, с театральным начальством, литературным начальством и вплоть до Иосифа Сталина, главы государства. Мы знаем, что Булгаков написал целый ряд писем Сталину. Самое раннее было на пике запрета, на пике гонений его пьес «Дни Турбиных» и «Бег». В 30-е годы письма продолжались, на которых не было ответа. В общем, положение Булгакова все годы было не то чтобы маргинальным, но по статусу другого классика русской литературы Анны Андреевны Ахматовой не публиковать, но сохранить жизнь. Вот так. Так вот, Алексей Варламов написал несколько лет назад замечательную биографическую книгу о Булгакове. Она вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Я думаю, что это самая лучшая книга биографическая о Булгакове, которая вообще была написана. Все знают появившуюся еще в советские годы книгу Мариэтты Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова». Так вот, Варламов на основании архивных документов, которые были открыты, или, по крайней мере, которых публично не касалась рука исследователя, глаз исследователя. Вот он написал такую большую книгу о Булгакове, которую я прочитал, просто восхитился. И вот Булгаков действительно предстает перед нами сейчас очень сложным человеком, сложным писателем, но и предстает человеком, у которого были непростые взаимоотношения со своим временем. Еще что я хочу заметить перед тем, как мы прослушаем запись диалога. По мысли Варламова, который написал статью недавно в одном из периодических изданий, Булгаков, его актуальность постоянно претерпевает изменения в ту или иную сторону. Вот меня несколько озадачила, удивила даже мысль вот последняя Алексея Варламова в том, что актуальность Булгакова сейчас склоняется более к роману «Белая гвардия», то есть к первому завершенному роману, который был написан в 24-м году и опубликован тогда же, нежели к главному роману «Мастер и Маргарита», который у всех на слуху, так сказать, на виду, на слуху с конца 60-х годов, когда он был опубликован в журнале «Москва». И мы знаем, что его персонажи, главные персонажи, стали архетипическими, да? Нам не нужно объяснять, кто такой мастер, кто такой Воланд, кто такая Маргарита, Левий Матвей и все остальные. По мысли Алексея Варламова, это, конечно же, главный роман Булгакова, но уступающий, во многом уступающий «Белой гвардии» или театральному роману незавершенному, или роману «Жизнь господина де Мольера», который писался по следам или, по крайней мере, по мотивам, точнее, пьесы «Мольер» булгаковской. Итак, давайте послушаем интервью с Ольгой Есиповой и еще раз задумаемся над тем, насколько актуален сейчас Булгаков, как мы его любим, за что мы его любим и как мы будем его читать в дальнейшем. Спасибо.
2: Добрый день. Всем добрый день. Меня зовут Ольга Есипова. Я вообще-то из России, то есть из Саратова, но в настоящий момент я приехала только что из Польши, с Булгаковской конференции. И вот на эту тему поляки устроили конференцию.

0: информацию. Любопытно, что не россияне.
1: А что такое Булгаков? Это ваше хобби или зов вашей профессии?
0: Ой, такой странный вопрос и совершенно непонятный для меня. Это любовь жизни.
1: С чего началась эта любовь?
0: Любовь началась вот с чего. Что я в 67-м году, лежа в больнице, там я месяц провалялась, читала «Мастера и Маргариту». Только что вышел журнальный вариант. Вот я читала и думала, слышала много про это. Ну, хорошо, ну, талантливо, ну, интересно, ну, и что? И вот так читала, пока не дочитала до определенного момента. Это там, где они летят над миром, летят, и начинают спадать одежды, начинают обнажаться сущности. И в этот момент со мной вдруг что-то случилось, называется прозрение. Я остановилась, началась с первой страницы. И с этого момента я понимала, я училась тогда на втором курсе института, гуманитарного, естественно. И я поняла, что я буду писать диплом о Булгакове. Я была только на втором курсе, но все случилось так, как я хотела. Я писала диплом о Булгакове, потом я пришла в аспирантуру с этой темой, потом я участвовала в первых конференциях булгаковских в России. Мы выпускали первый пятитомник, знаменитый «Черный», где у меня было свое, как говорится, место и комментарии и прочее. Поэтому это любовь, прошедшая через всю жизнь.
1: А что значит «мы выпускали»? Была какая-то авторская группа?
0: Да, была. Группа, был человек, сейчас его уже нет в живых, Александр Алексеевич Нинов, который взял это на себя, и вот он собрал вокруг себя группу. Он меня в аспирантуру-то взял для того, чтобы я в этом участвовала. Тогда, ну, Булгаков только начинался. И тогда это сегодня, как говорится, ради Бога. Люби, пиши, делай все, что хочешь. Тогда этого не было. Хотя и сегодня я абсолютно уверена, что никто заниматься Булгаковым ради карьеры не будет. Для этого есть другие имена, другие темы. Все равно и сегодня Булгаковым занимаются по любви. Уверена в этом.
2: У меня, в общем-то, наверное, много вопросов о Булгакове, потому что Булгаков, опять-таки, это писатель и моего детства, и отрочества, и юности, и, в общем, он тоже у меня прошел через всю жизнь.
3: Евгений Сухарев.
2: И я помню прекрасно журнал «Москва» 67-го года, который опубликовал впервые, так сказать, в очень сокращенном варианте «Мастера», а вот до журнала «Москва» был очень хороший однотомник.
0: Синенький,
2: да. «Белая гвардия», театральный роман и, по-моему, «Жизнь господина де Мольера». Вот, это было до «Мастера и Маргариты». И потом, когда мы учились в институте, мы изучали драматургию Булгакова и 20-х, и 30-х годов, и разные варианты «Дней Турбиных». Я собирался писать курсовую по «Дням Турбиных». Вот, интересно, вот у меня такой вопрос. Вот чем отличалось восприятие Булгакова начала 80-х годов уже, когда вышел киевский трехтомник, там два тома с дополнительным, под эгидой или, по крайней мере, при активнейшем участии Лидии Яновской. Mm-hmm. И вот я помню еще с конца 70-х годов какое-то, может быть, скрытое такое противостояние между Лидией Яновской и Мариеттой Чудаковой, которая выпустила жизнеописание Михаила Булгакова, это ее такая биографическая книга. Чем можно объяснить это противостояние, как вы думаете?
0: Не знаю. Не знаю, много лет прошло с тех пор, и сегодня я бы не могла ответить на этот вопрос. Все давно ушло дальше. И сегодня гораздо более важно, что нас объединяет, чем то, что нас разъединяет. Вот. Я обнаружила совсем недавно, перечитывая «Мастера» перед конференцией. Причем именно «Мастера», хотя я занималась всегда «Дон Кихот». Нет, не всегда. Я начала тоже с «Дней Турбиных», только я взяла это как курсовую. Я написала курсовую, но поскольку я была такая нетипичная студентка, то я, чтобы написать про «Дни Турбиных», я подумала, а как это из «Белой гвардии» это получилось? И я поехала в Амхат, в архив. И взяла первый вариант, второй вариант. Тогда это нужно было там у них добывать. Угу. Мне объяснили, что вот этого варианта нет, его украли. Я говорю, что делать? А мне говорят, к Елене Сергеевне идите. А была тогда Елена Сергеевна. Я, как глупая девочка, сегодня бы я этого не сделала, позвонила Елене Сергеевне и заставила ее меня принять. Она приняла меня. Из этого получилось хорошее отношение до ее смерти.
2: Да.
0: Вот. И как все это, как говорится, соединялось. И так я вышла на диплом, который назывался «От Белой гвардии к бегу», обнаружив, что «Дни Турбиных» — это мхатовская пьеса.
2: Да.
0: Она вначале была иначе написана, под названием «Белая гвардия»,
2: да,
0: по вариантам.
2: Да.
0: А потом, вот, значит, МХАТ из нее слепил индивидуальной психологии, так сказать, театру, то, что ему подходило. И Булгаков не стал противостоять. А вот «Бег» – это «Белая гвардия», опрокинутая в драматургию. И они гораздо ближе друг к другу стоят, чем, предположим, это.
2: Ну, да.
0: Вот с этого я начала. Потом, значит, когда уже институт был закончен, хорошо закончен, диплом хорошо защищен, я помню, что я получила тогда на экзамене по марксистско-ленинской философии тройку, иначе был бы диплом с отличием. Зато получила на защите диплома то, что у нас называлось «отлично с отличием», то есть рекомендация в аспирантуру. И все говорили мне: пройдет несколько лет, и ты увидишь, что вот это будет за тебя тройка по марксистско-ленинской философии. То есть она будет говорить о тебе больше. Вот. А потом, значит, меня с Булгаком в аспирантуру не брали, ничего другого не хотела. И так получилось. Дальше я заинтересовалась пьесой о Пушкине. Это само пришло. Иду по улице и думаю. Думаю, а потом писать начинаю. Вот. Но оказалось, что с этим тоже в аспирантуру не получалось, потому что уже кому-то тему отдали. И Дон Кихот оказалось. В общем, я занималась Дон Кихотом, и сейчас доклад у меня был по спектаклям. Первым спектаклем булгаковского Дон Кихота. Это, значит, 41-й год. Александринка с Черкасовым и, значит, Вахтанговский с Рубеном Симоновым.
1: А что значит сейчас доклад у вас был?
0: На конференции я делала доклад.
1: То есть вы знали, что конференция будет заранее, вы получили приглашение или сделали самостоятельную заявку и сделали доклад?
0: Нет, доклад этот был написан. Он должен был войти в пятитомник. Обычный стали выпускать, значит, трехтомник, академическое издание пьес. Два тома выпустили, а третий том умер Нинов, и все покатилось. А может быть, денег не хватило у организации, которая этим занималась. В общем, наши материалы остались лежать. И вот среди них я уже знала, что я уезжаю в Германию. И помню, что мне Нинов позвонил, он еще был жив, и он сказал: я вас прошу, доделайте работу. И я ее доделала. То есть я написала вот последнюю, поехала в Вахтанговский театр, в Александринку, успела взять всякие интересные интервью, которых никто потом не взял после меня, потому что эти люди умерли. Это был режиссер Александринского театра и художник Юнович и Даусон. Вот. Ну, в общем, вот и это осталось. Этот доклад, он лежал. Здесь я этим не занималась. А потом мне просто из Новосибирска позвонили, сказали, что есть такая конференция. Я позвонила, назвала себя. Они сказали: приезжайте. Я приехала. Села доклад. Все как положено.
1: Большой доклад по длине просто, физически?
0: Он был бы очень большой, но не разрешили. Значит, 20 минут был предел доклада. Я помню, что я все равно 3 минуты перебрала. Когда мне сказали сокращать, я сказала: нечего тут сокращать, и продолжила дальше.
1: И как это переводилось? Ведь большинство-то слушателей, наверное, были поляки?
0: Нет. Значит, слушатели были только те, кто от конференции. В основном это были русские. Или были слависты. Вот из Италии, например, были трое славистов, они булгаковеды, но они все говорят по-русски, все понимают по-русски. Поэтому там заявлены были три языка – польский, английский, русский. Но по существу, по-моему, два доклада были на польском и один на английском. Это была женщина из Израиля. Все остальное было на русском. И это правильно.
1: Сейчас Светлана Заславская прочтет отрывок из одного из писем Михаила Булгакова. И далее мы продолжим интервью с Ольгой Есиповой.

0: 31 декабря 1917 года. Вязьма. Михаил Булгаков к своей сестре Булгаковой-Земской. «Дорогая Надя, поздравляю тебя с Новым годом и желаю от души, чтобы этот Новый год не был похож на старый. В начале декабря я ездил в Москву по своим делам, и с чем приехал, с тем и уехал. И вновь тяну лямку в Вязьме. Я живу в полном одиночестве. Единственным моим утешением является для меня работа и чтение по вечерам. Через 2 часа придет Новый год. Что принесет мне он? Я спал сейчас, и мне приснился Киев, знакомые и милые лица. Приснилось, что играют на пианино. Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы видеть. Я видел, как толпы бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей, видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве, видел голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, видел газетные листки, где пишут в сущности об одном – о крови, которая льется и на юге, и на западе, и на востоке.
1: Запахи фасонные, звездочки погонные, по 3 звезды, как на лучшем мне. День есть моя, любимая, день поручики шпорами звенят.

0: Девочка зеленого вина. Эй, песня моя, любимая. Буль-буль-буль, бутылочка зеленого вина.
1: А крупная ли была конференция? Много ли было людей? Из Германии люди еще были, кроме вас?
2: Из Германии, кроме меня, был еще один человек, женщина из Любека. Но она тоже россиянка в прошлом. Так что вот именно немецких булгаковедов я не видела. Там было заявлено одно имя, но написано было «Швейцария, Германия». Этот человек то ли не приехал, то ли не пришел. Я его не слышала. Ну, могу еще так для смешного рассказать, что там было одно маленькое происшествие. Вдруг среди нас появился никто иной, как Воланд. То есть странный мужчина в черном костюме, значит, в темных очках, со странным головным убором и обязательно с вот тростью, с набалдашником. Да, он ходил где-то вокруг нас, иногда на нас так потусторонним взглядом, безразлично так скользя. И он не смешивался с нами, хотя, как выяснилось впоследствии, он был тоже докладчик. Но это выяснилось впоследствии. Вот он ходил-ходил, и все мы встали почему-то его немножко бояться. Я сначала хотела подойти к нему и сказать, что, мол, ну и что вы тут делаете? Вот, а потом...
3: Починяю примус.
2: А, да, но потом почему-то это мне сказала, подумала, ой, не надо лезть не в свое дело. Подошла к строителям конференции, к полякам, и говорю, это вы эти игры придумали для, так сказать, остроты? И они говорят, да нет, ничего не знаем. Вроде искренне ответили, вроде не знали. Так что вот ходил между нами Воланд. Это было здорово.
1: Кого-то из своих старых знакомых вы там встретили?
2: Да, конечно. Да, конечно. Вот нас 5 человек встретилось. 2 с Украины. Это Александр Кораблев. Вот мы еще этот пятитомник делали. Потом Рогозовская из Киева. Итальянка Рита Джулиани. И еще один человек из Москвы. Это Виолетта Гудкова. И я. Вот пятерка из тех, кто делал первый пятитомник. Вот мы собрались и очень радовались друг другу. Мы вообще все радовались друг другу. Такое было ощущение, что мы все родственники, которых просто разбросала жизнь. А вот мы собрались, и можно говорить о Булгакове бесконечно.
1: Какие-то решения конференция приняла? Да, допустим, понимаю. Встретиться через год, через три?
2: Нет, этого нет. Во-первых, издать сборник вот этих наших докладов. Вот потом там один профессор из Москвы, значит, собирается издать тоже какую-то книгу. Он даже показывал нам ее, но издалека. Вот где будет еще, ну, как это называется, в общем, все диссертации на булгаковскую тему и так далее. Все будет перечислено, где что, то есть, чтобы можно было ориентироваться.
3: Нечто вроде литературного наследства, да? Вот это,
2: наверное.
4: Историография.
2: Наверное. То есть это будет... Ну и простились так, там кто-то к кому-то подходил, мне было очень приятно, когда ко мне пару раз подошли и сказали, мы вас читали. Это было очень забавно. Причем один человек, профессор, который... Ну, у меня даже кандидатской нет. Он профессор из Москвы, который вдруг, увидев фамилию, а нам дали такие, значит, штучки с фамилией, подбежал и сказал, я вас студентом читал. Я подумала только.
1: В течение вашей жизни после студенческой и далее, по-моему, по вашей основной работе Булгаков не должен был проходить, или?
2: Во-первых, он не мог не проходить, потому что мы издавали. Я же кончила институт, и буквально через 7-8 лет только стали собирать эту группу и издавать пятитомник и так далее. Я кончила в 72-м, а это были уже 80-е там. Основная работа была в институте преподаватель. Преподавание прекрасное.
3: Ну, кстати, о понимании. Вот есть Булгаков мистический, Булгаков гоголевский и Булгаков очень реалистический писатель, который вырос из Серебряного века, из той действительности московской, киевской, какой угодно, и отразивший эту реальную московскую и киевскую жизнь в своих романах. Да. Какой он был на самом деле? Я, например, глубоко убежден, что это был самый жесткий, один из самых жестких реалистов в русской прозе. Не только в прозе, но и в драматургии.
2: Дело в том, что мы сегодня не очень хорошо знаем, что мы подразумеваем под словом «реализм».
3: Безусловно.
2: Вот с этого и будем начинать. Вот для меня, например, иногда сны, которые я вижу, реальнее людей, которые ходят вокруг. Понятно?
3: Естественно, вот да, я понимаю.
2: Вот я вам частично ответила. Булгаков был Булгаковым, и все это переплеталось в нем, и все одно тащило за собой другое, одно подталкивало другое. То есть вне движения внутреннего. Я удивительные вещи. Я ведь каждый раз, когда читаю мастера, я обнаруживаю новые вещи. А я уже читала его 20-30 раз, я не знаю сколько. Движение и движение. И одно переходит в другое, и потом в это. А потом ведь... Вы же понимаете, что мы не можем с вами разговаривать так, чего хотел Булгаков.
3: А почему бы и нет? Можно и поговорить.
2: Нет, нет, на эту тему давно не нужно говорить. Драматург или писатель хочет одного, а получает свой первый другое.
5: Первое февраля 1921 года из Владикавказа в Москву. Михаил Булгаков пишет своему двоюродному брату Константину Булгакову. Ты спрашиваешь, как я поживаю? Хорошенькое слово. Именно я поживаю, а не живу. Жизнь моя, мое страдание. Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса «Братья Турбины» в четырех частях идет в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно напечатать. В театре орали «Аврора» и хлопали, хлопали. Когда меня вызывали после второго акта, я выходил со смутным чувством. Смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремящий зал и думал, а ведь эта моя мечта исполнилась, но как уродливо. Вместо московской сцены – сцена провинциальная, вместо драмы об Алёше Турбине – которую я лелеял, наспех сделанная незрелая вещь. Но я стиснул зубы и работаю днями и ночами. Эх, если бы было где печатать. Итак, я поживаю. За письменным столом, заваленным рукописями. Ночью иногда перечитываю свои ранее написанные рассказы в газетах. И думаю, где же сборник? Где имя? Где утраченные годы? Я упорно работаю, пишу роман. Единственная за это время продуманная вещь. Но печаль опять. Ведь это индивидуальное творчество, а сейчас идет совсем другое. Я живу в скверной комнате. Жил в хорошей, имел письменный стол. Теперь не имею. И пишу при керосиновой лампе. Как одет, что ем. Не стоит писать. Что дальше?
1: Напоминаю, вы слушаете радио Грюневере, на котором звучит интервью с преподавателем истории театра в прошлом Ольгой Есиповой. Иллюстрирует интервью Светлана Заславская чтением отрывков из писем Михаила Афанасьевича Булгакова. В школьных программах Булгаков стоит, в современных российских?
2: Откуда я знаю?
3: Стоит. Мастер стоит. Дни Турбиных вряд ли.
2: А Маргарита уже нет, да, или как?
3: Нет, я имею в виду... Вот. «Белая гвардия» вряд ли. Из драматургии, скорее всего, ну, насколько я помню, «Последние дни», то есть Пушкин. Вот. Что касается «Дон Кихота», ну, в виде всех этих переложений, которые он делал там для кинематографа и для сцены...
2: Он не делал для кинематографа «Дон Кихота». Это делал Шварц.
1: После вкуса какой-то, после конференции осталось дальнейшее, вот ваша тихая арнштадтская жизнь, она оказалась взбудоражена этой конференцией. Что
2: не
1: дальше?
2: Не то слово. Что дальше? Ну, во-первых, остались связи от этого всего. Вот, кто-то подошел ко мне и говорит, дайте адрес, я вам книжку свою пришлю. Кто-то говорит, я устрою конференцию в России, вот, и тогда вы приедете. Поэтому остались эти связи, осталось какое-то, ну, я не знаю, биение сердца другое. В общем, это было очень радостно. И, ну, вот, когда собираются единомышленники, хотя мы могли спорить по каждому пункту абсолютно, дело не в этом, дело в том, что мы любим одно. Мы занимаемся этим, и поэтому наши разногласия блекнут, вот, рядом с, ну, скажем так, любовью. Поэтому вот это вот осталось, и я, ну, правда, в Арнштадте стала жить грустнее. Но ничего, ничего, ничего.
1: Какие-то вести вы из Саратова, своего бывшего места работы или что-то вы с этой конференции?
2: Дело в том, что сейчас, поскольку у меня появился интернет и скайп, то уже с кем-то из бывших студентов, я не сказала, наверное, где я работала. Да, понятно. Ну, преподаватель в вузе, это понятно. Я работала в театральном институте. Значит, актеры были моими студентами, будущие актеры. Но это люди особенные, гораздо более открытые, гораздо более, даже не знаю, какие слова сказать.
1: Дьявольская профессия актерство-то.
2: Она изумительная. И это свобода. Там много чего есть. Они нелегкие, но я их люблю.
5: Правительству СССР. Москва. 28 марта 1930 года. От Михаила Афанасьевича Булгакова. Я обращаюсь к правительству СССР со следующим письмом. После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет – сочинить коммунистическую пьесу, в кавычках, я привожу цитаты, а кроме того, обратиться к правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверение в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. Цель – спастись от гонения, нищеты и неизбежной гибели в финале. Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет. Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к правительству СССР с письмом правдивым. Я прошу советское правительство принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор, и что всю мою продукцию я отдал советской сцене. Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна для меня погребению заживо. Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой. Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может больше быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу. Если же и то, что я написал, неубедительно, и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера. Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в Первый художественный театр, в лучшую школу, возглавляемую мастерами Станиславским и Немировичем Данченко. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя, я прошу на должность рабочего сцены. Если же и это невозможно, я прошу советское правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо в данный момент нищета, улица и гибель. Михаил Булгаков.
3: Между прочим, саратовская школа театральная, прекрасная, на уровне московской, на уровне питерской.
2: Вот. Как говорил Булгаков в театральном романе, этот мир мой. Вот, так сказать, поэтому. И вот уже один студент мне по скайпу, значит, со мной связался, вот я ему уже рассказывала про конференцию, и вот он говорит, ай так, это надо перечитать, ой, а вот это вот нужно то-то. Так что, ну, это, наверное, навсегда. Не знаю, что будет дальше. Но, по крайней мере,
1: Но в Саратове ваша альма-матер, ваш институт театральный, он существует?
2: Он существует, и я прихожу туда, но я там уже не работаю сколько, 13 лет примерно. Вот, когда я прихожу, приезжаю, я обязательно прихожу туда, в институт, и просто мои бывшие студенты уже преподаватели, они обычно тащат меня к своим студентам, знакомят с ними, и поют чаем, и, значит, всякие вопросы задают, им интересно, как за границей, во-первых. Вообще им интересно. Они хоть и говорят, что нынешнее поколение другое, вот эти ребята, я думаю, читающие, и я думаю, актеры не могут не читать. Это редкий случай. У меня были такие студенты, которые хвалились тем, что им удалось закончить школу, не прочтя ничего и никогда. Вот. Но они либо начинали читать, либо пропадали. Вспоминаю, как однажды на Таганке, когда поставили мастер, мои студенты не знали, как туда попасть. Я им подсказала, как. Придите пораньше, увидите, актеры собираются, и почитайте им мастера. И они кинулись. Значит, там идет один из главных исполнителей, они тут след в след, и говорят, в белом плаще, с крылавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, кто-то поворачивается. Они продолжают дальше.
6: И кавалерийские оборачиваются.
2: Я не знаю, не помню сейчас, кто был, их провели. Их провели, им так понравилось, что вот эти вот шмакодявки. Мастера читают, кусок наизусть, они выучили. Так что есть в этом какая-то магия. Я, кстати, находясь в Кракове, нас повели на спектакль по Булгакову. Его сделали на русском языке студенты университета Ягелланского, так он называется. Значит, это был просто спектакль о жизни Булгакова. Там были куски из «Собачьего сердца», еще откуда-то. Вот. И кончали они смертью Булгакова, объявлением о смерти. Такого-то числа умер. И потом меня, как есть, я кончала театроведческий, а не филфак, попросили разобрать спектакль. И я помню, я им там что-то говорила, а потом сказала, что не надо кончать спектакль так, не надо кончать смертью. Он не умер. Вот, они говорят, а как? Я говорю, а потом каждый из вас начинает читать что-нибудь из мастера. И все светлее и светлее. Ты жив, жив, жив. Вот так. Вот так.
1: Ольга, в Арнштадте мы знаем уже много лет, что существует, по-моему, самодеятельный театр. Там даже кто-то есть русскоязычный режиссер.
7: Москвин.
1: Как-то вас не привлекали, как-то вы не пытались что-то
2: это
1: вместе?
2: Театр на немецком. Этот театр был с гимназистами. Поэтому, что меня привлекать к спектаклю на немецком языке? Это разумно. Я могла бы быть привлечена ими как собеседник и так далее, но у них нет на это времени. Когда мы сталкивались на улице, мы говорили часами. Но за пределами этого нет. Я еще когда была в Ашере, Колобатун-Гензальце, в общежитии, я предлагала им создать театр из детей общежития, которые били друг другу морды. Вот, вместо того, чтобы они били, я предлагала, давайте я создам детский театр. Но это место отдали кому-то другому.
1: Ну, вероятно, ведь есть перевод Булгакова на немецкий язык, пьесы?
2: Конечно, есть. И мастер переведен.
1: Я имею в виду пьес таких, которые можно поставить
2: есть.
1: Силами Москвина.
2: Есть, есть. Но я не знаю, нужно ли это Москвину, нужно ли это ребятам. Ведь это же нужно этим проникнуться. Но проникнуться, предположим, идеями Пушкин, кому это надо здесь? Ну, у меня такое ощущение. То есть им нужно вначале, их как-то воспитать нужно в определенном направлении, как-то вырастить. Я понимаю, что когда мои студенты в театральном, вот они рисковали, беря такие вещи. Но это и там был риск. Поэтому не знаю. Театр на русском. Я удивляюсь, что в Германии по существу нет настоящего театра на русском языке. Я удивляюсь этому. Здесь только русских. Здесь только русских актеров, здесь двое моих выпускников, оба талантливые ребята. Они занимаются бог знает чем, они не актеры здесь, а они могли бы. И девочка одна, она перед внутренней потребностью бросать все и возвращаться в Россию, несмотря ни на что.
1: Да, я бы сказал так, что нередко люди приезжают в эмиграцию, чтобы похоронить себя.
2: Нет, я не знаю. Насчет похоронить не знаю. Обычно, чтобы дать себе другую жизнь. Но, может быть, через смерть дать себе другую жизнь. Как это у Булгакова?
1: Ну, типа не быть актером, а торговать автомобилем.
2: Ну, нет, никто этого не хочет. Люди, которые столкнулись с театром, они не предают его, даже когда занимаются другим делом. У меня были такие студенты, которые, предположим, занимаются бизнесом, а потом тратят деньги на какой-то маленький театр альтернативный и сами приходят туда сыграть маленькую роль. Понимаете, это не умирает. Это в человеке остается навсегда. Булгаков еще сказал, по сути дела, я актер, а не писатель. И, между прочим, если посмотрите его произведение и прозу, такое ощущение, что он был каждым из этих героев. Каждым. Кстати, вот актерство, очень многие мои бывшие студенты пишут, пьесы пишут, романы пишут, потому что им очень легко, вот это в их природе, стать этим человеком, этим человеком, этим человеком. Так что что-то тут есть.
7: На радио Гринвелле вы слушали интервью с преподавателем истории театра Ольгой Есиповой. И в заключение Светлана Заславская прочтет отрывок из культового его произведения и, даже так скажу, культовой его части.
5: Фрагмент из 21 главы романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Полет». Невидимо и свободно. Невидимо и свободно. Пролетев по своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекавший первый под прямым углом. Третий переулок вел прямо к Арбату. В конце его внимание Маргариты привлекла роскошная громада восьмиэтажного, видимо, только что построенного дома, над дверями которого виднелась золотая вывеска с надписью «Дом Драмлита». Маргарита щурилась на надпись, соображая, что бы могло означать слово «драмлит». Поднявшись в воздухе повыше, она жадно начала читать фамилии Хустов, Двубратский, Квант, Вискутников, Латунский. Латунский! Латунский! Да ведь это же он! Это он погубил мастера! Во весь мах Маргарита понеслась вниз, отсчитывая этажи, долетела донизу, вырвалась на улицу и, глядя вверх, отсчитала и проверила этажи снаружи, соображая, какие именно окна квартиры Латунского. Несомненно, что это были 5 темных окон на углу здания в 8-м этаже. Уверившись в этом, Маргарита поднялась в воздухе и через несколько секунд сквозь открытое окно входила в неосвещенную комнату. По возвращении из кухни Маргариты в руках у нее оказался тяжелый молоток. Нагая и невидимая Летунья сдерживала и уговаривала себя, руки ее тряслись от нетерпения. Внимательно прицелившись, Маргарита ударила по клавишам рояля, и по всей квартире пронесся первый жалобный звон. Инструмент гудел, выл, храпел, звенел. Со звуком револьверного выстрела лопнула под ударом молотка верхняя полированная дека. Тяжело дыша, Маргарита рвала и мяла молотком струны. Наконец, уставши, отвалилась, бухнулась в кресло, чтобы отдышаться. В ванной страшно гудела вода, и в кухне тоже. «Кажется, уже полилась на пол», — подумала Маргарита и добавила вслух. «Однако рассиживаться нечего». Из кухни в коридор уже бежал поток воды. Шлепая босыми ногами в воде, Маргарита ведрами носила из кухни в воду в кабинет критика и выливала ее в ящики письменного стола. Потом, разломав молотком двери шкафа в этом же кабинете, бросилась в спальню. Разбив зеркальный шкаф, она вытащила из него костюм критика и утопила его в ванне. Полную чернильницу чернил, захваченную в кабинете, она вылила в пышную взбитую двуспальную кровать в спальне. Разрушение, которое она производила, доставляло ей жгучее наслаждение. Но при этом ей все время казалось, что результаты получаются какие-то мизерные. Маргарита поднялась на метр вверх и ударила по люстре. Две лампочки разорвала, и во все стороны полетели подвески. Маргарита выплыла в окно. Оказалась снаружи окна, размахнулась не сильно и молотком ударило стекло. Оно всхлипнуло, и по облицованной мраморной стене каскадом побежали вниз осколки. Покончив с окнами Латунского, Маргарита поплыла к соседней квартире. Удары стали чаще, переулок наполнился звоном и грохотом. В переулке народ бежал к дому Драмлита, а внутри его по всем лестницам топали мечущиеся без всякого толка и смысла люди. И неожиданно дикий разгром прекратился. Скользнув к третьему этажу, Маргарита заглянула в крайнее окно, завешенное легонькой темной шторкой. В комнате горела слабенькая лампочка под колпачком. В маленькой кровати с засеченными боками сидел мальчик лет 4 и испуганно прислушивался. Взрослых никого не было в комнате. Очевидно, все выбежали из квартиры. «Стекла бьют», — проговорил мальчик и позвал: «Мама!» Никто не отозвался, и тогда он сказал: «Мама, я боюсь!» Маргарита откинула шторку и влетела в окно. «Я боюсь», — повторил мальчик и задрожал. «Не бойся, не бойся, маленький», — сказала Маргарита, стараясь смягчить свой осипший на ветру преступный голос. «Это мальчишки стекла били». «Из рогатки?» — спросил мальчик, переставая дрожать. «Из рогатки», — подтвердила Маргарита. «А ты спи. Это Ситник», — сказал мальчик. «У него есть рогатка». «Ну, конечно, он». Мальчик поглядел лукаво куда-то в сторону и спросил: «А ты где, тетя?» «А меня нету», — ответила Маргарита. «Я тебе снюсь». «Я так и думал», — сказал мальчик. «Ты ложись», — приказала Маргарита. «Подложи руку под щеку, а я тебе буду сниться». «Ну, снись, снись», — согласился мальчик и тотчас улегся и руку подложил под щеку. «Я тебе сказку расскажу», — заговорила Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженную голову. Была на свете одна тетя, и у нее не было детей, и счастья вообще тоже не было. И вот она сперва долго плакала, а потом стала злая. Маргарита умолкла, сняла руку. Мальчик спал.

0: Людмилу Сенчину вы слышали на радио Грюнавели. Романс из знаменитого фильма «Дни Турбиных».
1: А прежде чем мы простимся с вами, уважаемые слушатели, с небольшим объявлением. Марина Тюльнева. Для чего?
2: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай».
1: Если вы уже знаете наверняка, когда мы выходим в эфир, то на главной странице «Радио Фрай» смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимайте на наушники и слушайте нашу программу в реальном времени. А Марина продолжает.
2: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюнавели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
1: Спасибо, Марина. А мы прощаемся с вами на одну неделю. Всего доброго, до новых встреч. Будьте счастливы. Либо цухёра, дамит радио Грюнавели, ферабшидет зих. Ферантвартлих, фюрдизендунг ист Геннадий Колмогоров. Дамит чус, он бис цум нэхст маль.
3: Никого не спросить, отчего, почему грянет в небе за выстрелом выстрел. Это прежняя жизнь убегает во тьму, так